нас пришли. Че презремо антилопо, антимонин, антифриз. Со засрали всо Европо, ин Любляно, ин Париз. Здай со антисплошна мода, ки брезмот страши окрок. Стилим ночно е по

0: być. Вышел сачек погулят. Вдруг охотник прилегает. Прямо сачека стреляет. Пиф-паф!
1: Ой-ой-ой. Умирает сачек мой.
2: 50 тысяч? А? Немецкий-шмарк? Дойч-шмарк?
1: Да-да-да.
2: Это поручение. Я хочу хоть один. Вон отсюда. Все? Давай, давай.